новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев. Седьмой лепесток. Лайф. Как это было?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.
3: Новое радио.

С подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа Arctic Asti. Быть счастливой. Life. Как это было?

Если что хотел сказать, давай, бля. Нету смысла, но окей, поговори. В моем сердце была выжжена земля, а теперь то новый храм вместо руин. Со мной будет тот, кто сделает счастливый, но я вижу, здесь ты явно не за этим. На моей дороге каждый сразу мин.

большим сердцем. Как это было? Новое радио.

0: Реклама.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
10: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Зацепила меня.
11: Новое.
13: Меня до порога довела.
14: Это
15: вот это.
16: На тебя злая.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк солей. Лайф.

0: реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Иванушка, а ты куда?
5: В бане, Аленушка.
4: В какие бани?
5: На Малиновой.
4: А что там?
5: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
4: Слушай,

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на Новом Радио.

0: Реклама.
1: Шутки закончились.
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 40.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Только в мае выгода на покупку Чанган при Гиннес Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Новое это мы.
2: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
3: С вами Анет Сайз.
4: С вами Рамиль.
5: С вами группа Добро.
6: Всем привет, с вами Звонки.
7: Всем привет, это Артик Асти.
8: Это Филатов и Кэрос.
9: Это Саня Эсте.
10: Это Сергей Лазарев.
11: Всем привет, меня зовут Ёлка.
12: Всем привет, с вами Джонни.
1: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
0: Uradio.ru.
1: Новое на новом.
13: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа Винтаж. Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.

Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Реклама. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода JQ Silver Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода JQ». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода JQ Silver Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение.

0: гарантированы. Контактная фирма Зверятова. Деревня Елембетова. Комсомольская, 4.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Первое радио.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик, обними. Life, как

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 44-54. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. Бани на Малиновой. Ай, хорошо.
3: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое. Это мы.
7: Всем привет, с вами Хам Алиновой.
8: С вами Анет Сайз.
9: С вами Рамиль.
10: С вами группа Добро.
11: Всем привет, с вами Звонки.
12: Всем привет, это Артик Асти.
13: Это Филатов и Кэрос.
14: Это Саня СТ.
15: Это Сергей Лазарев.
16: Всем привет, меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, с вами Джонни.
18: Новое радио.
19: Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.
20: Новое на новом.
21: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.

Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улицы

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Опа, новое радио.
8: Новое на новом. Диджей Смэш.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро». На часах 00.
1: Life. Как это было?

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

0: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
0: Новое на новом.
2: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
3: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Новое радио.

0: Пирожковым.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: Реклама.
1: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее.

0: Это свое, родное, свежее. Ждем вас! Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: на новом радио. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
4: Стоп. Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой.

0: новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона и Иордан.
1: Life. Как это было?

0: сердцем. Как это было? Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: «Артмастерс».
5: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
4: «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальному.

0: Реальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В ойл-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Ойл-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Новое – это вот это.

0: радио.
1: Radio.ru. Новое на новом.
0: Джонни. Эйфория.

0: Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Майский праздник продолжается, с чем я тебя и поздравляю. Это вторая их часть, и впереди еще целых два дня. Мы поэтому отмечаем, наслаждаемся суперхитами и суперновинками. Меня зовут Дмитрий Лапиков.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: адаптация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Новое

0: Это прекрасная елка, ее суперхит «Нечего терять». И мне попалась статья на глаза, что, оказывается, москвичкам есть что терять, а именно выход из дома москвички на выход. Из дома москвички тратят в среднем 150 тысяч рублей. Не указано, правда, за какой это срок, но, в общем, в эту цену, по данным аналитиков, входят одежда, украшения, транспорт, кофе и еда. Ведь около 43% москвичек пользуются и такси, и общественным транспортом, 28% только общественным транспортом, а 27% только такси. В общем, дорого обходится москвичкам свидание и так далее, и так далее. Вот, девчонки, правда это или нет? Напишите, пожалуйста, в наши соцсети. Давайте разбираться.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Алефар Бен и суперхит Бариток. Я посмотрел, 10 мая, это праздники, и тут вот несколько мне приглянулись. Во-первых, день уборки в комнате, день чистой комнаты в майские праздники. Успел ли ты убраться? И второе, это день доверяйте своей интуиции. Вот вопрос, было ли такое, что ты настолько доверился своей интуиции, что действительно все сложилось лучшим образом и так, как ты хотел, или даже, правда, лучше? И что это был за случай? Напиши, пожалуйста, в наших соцсетях. Ну, а мы едем дальше.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Три недели.

0: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган при Гиннес Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Йока.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru. Новое на новом.
7: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
8: Все мы изначально

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Утро воскресенья лично у меня началось с возмущения. Да, я знаю, что давно уже не продают у нас молоко по 1 литру, а по 930 миллилитров бутылки. Но теперь в магазинах заметили бутылки по 803 миллилитра. У нас украли почти 200. Это что вообще такое? Дмитрий Лапиков у микрофона. Классного тебе дня.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.
3: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу. Улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза «автомобиль по цене бизнес-ланча». Но это правда. В мае новый «Ковейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Ковейл Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
3: Множество разных хлопот и забот доставляют сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Новое радио.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?

0: с большим сердцем. Как это было? В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Артмастерс!
10: Ну ты чего?
9: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Это «Градусы» и суперхит «Будем жить». Девчонки, я увидел тут новость. Будьте аккуратнее, а то лето скоро. Значит, хотят штрафовать за фото в купальнике на аватарках. За первое нарушение предлагают штраф 2 миллиона рублей, а за повторные до 10. Инициатор заявляет, что в интернете стало слишком много эротического контента и достаточно патриотических материалов. Не согласен, конечно, да и штрафы как будто бы сильно большие. Тем более лето скоро. Вот в Москве, например, синоптики говорят, что оно придет во второй половине мая. А при этом в Норильске я видел до сих пор снег и минусовая температура. Как проходят твои майские, рассказывай в наших соцсетях. Ну, а мы продолжаем.
1: Реклама. Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое – это вот это.

0: Тут Макс Астахов со мной, маэстро Дмитрий Лапиков. И по классике мы здесь, тут майские праздники у нас продолжаются вовсю в самом разгаре. Вы там чилите, отдыхайте. А мы здесь для того, чтобы тебе было смешно, весело, музыкально и очень хорошо. Вот знаешь, если бы продолжили снимать, а его, кстати, и снимают, вот сериал про Гарри Поттера, то появилась бы еще одна серия, а.к.а. часть «Волшебный подъезд». У меня в подъезде сейчас происходит очень странные перформансы. Вот прям на моем...
1: Очень странные подъездные дела.
0: Да, да, хорошо, хорошо. Беру тебя в редактуру, Димуля, очень хорошо. Но у меня, я живу на 14 этаже, и вот буквально неделю назад я выхожу из своего крыла, поворачиваю голову направо, а там дядька лежит. Ну, и не потому, что ему плохо. Он укрыт какой-то скатертью на клеёночке. Вот, знаешь, чинно, благородно, просто утомился путник, нашел себе пристанище и решил отдохнуть. Я не посмел его будить, я очень сильно удивился. Я вернулся через пару часов для того, чтобы он плохой отзыв о нашем подъезде не писал. Хотел предложить ему подружку, но этого... Опа, подружку. Никаких подружек, только подушку. Но этого сэра уже и след простыл. Зато сегодня я примчал из Санкт-Петербурга. Также поспал часок, выхожу из своей квартиры, захожу в это крыло. Голуби летают по 14 этажу. Я такой, что вообще происходит? А я их пытался выгнать. А они даже не стали смотреть в мою сторону. Обнаглевшие московские голуби. А как у тебя началось это утро?
1: Ну, я расскажу позже. Мы давно не слышались, Макс. Но история про подъезд твой, мне кажется, тебе нужно там попробовать.
0: Что, поспать?
1: Да. Ну, а что, попробовать, вот как этот мужик себя чувствовал, как чувствуют себя московские голуби офигевшие. Просто, ну, как-то, знаешь, новый экспириенс. Это как в детстве лечь на пол спать. Вот да, примерно, кстати, то же самое. Поэтому ты подумай об этом.
0: Я возможно, построю там шалаш.
1: Ну, вот возможно, да, почему бы и нет. Короче, это выходное шоу. Макс вернулся из северной столицы. Я никуда и не уходил. Музыка, все это будет... Мы начинаем.

0: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, мы здесь на связи. И вопрос, наверное, для всех на подумать из разряда, как часто вообще в своей жизни ты пробуешь что-то новое, да? Потому что мы привыкли как будто бы идти по одной колее, да, у нас есть какие-то различные вызовы, но которые нас настигают. А когда ты сам осознанно принимаешь решение, что вот, я хочу теперь заниматься скейтбордингом, вот вдруг неожиданно в голову тебе пришло, у тебя были такие мысли, вот все что угодно из последнего полугодия, чем-то новым ты попробовал. Все.
1: Надо подумать. Какие-то были у меня потуги непонятные, но, наверное, нет. Так и не вспомню, потому что все-таки за что я брался, я более-менее в привычку это себе ввел. А вот какие-то...
0: Блин, ну Дима Лапиков, это, конечно, и плейбой, и филантроп, и миллиардер. И вот я смотрю на него, это действительно Роберт Де Ниро, хотел сказать. Роберт Дауни-младший в фильме «Железный человек».
1: Не будем забывать, просто Дауни и все. Ты спрашивал...
0: К чему? Я могу и продолжить, к чему я это спрашивал.
1: Ага, к чему?
0: Я попробовал себя в роли коллектора. Вот к нам в профитроле звонили коллекторы, и мы с ними болтали. Теперь я попробовал себя в этой роли. Я уже давнюю историю рассказывал, что я занял парню денег на какую-то важную важность. В итоге мне эти деньги не вернули, а он живет в Петербурге. А тут я слетал-то в Петербург, сгонял буквально на недельку на эти праздники. И вот...
1: Выломал пару дверей, поджег несколько...
0: Оказалось, я очень мягкий коллектор. Я писал, я, ну, не угрожал, но вот попытки надавить на человека у меня были.
1: Это какой-то эмодзи, типа, строгий ставил, да, какой-то, да?
0: Вот который красный, да-да-да, вот эта история была. Он не понимал моих намеков, поэтому я с другом в 9 утра, у него начинался рабочий день, мы в 8.45 уже караулили там. В итоге я даже замучился, прождал до 9.40, то есть меньше часа он не приехал, потому что у него были, видимо, какие-то еще дела. И вот так моя история провалилась. А потом я ему просто написал напрямую, я говорю, давай увидимся, я в Петербурге. И он подъехал, и мы увиделись. Попросил человечка написать расписку о том, что он мне должен денег. Он спокойно, с паспортными данными приехал, все написал, говорит, ну вот такая ситуация. Оказывается, ну, открытый парень, да, вот с которым я общался миллион лет, а вот на расстоянии по телефону это кажется все, что меня хотят обмануть. Возможно, он и так меня хочет обмануть, просто он очень
1: добрый. Со своими паспортными данными теперь у тебя просто хочет... В итоге денег ты не увидел?
0: Нет.
1: Никаких?
0: Нет. Теперь у меня только расписка, где я такой-то, такой-то, да, взял займы вот такую-то сумму, и теперь и обязуюсь ее вернуть полностью до, там, по-моему, 19 мая.
1: А, ну, давай, Максимка, удачи, там это...
0: Да я в суд пойду.
1: Дополнение к расписке
0: так
1: будет.
0: Смотри, у меня вот
1: в
0: был...
1: В суд он пойдет, а потом такой, ой, что-то лень так в суд идти, да там сумма не такая большая.
0: У меня первая часть была «Бандитский Петербург», теперь какое-то судебное дело.
1: Да-да-да.
0: Суд идет.
1: Детский мир Петербург у тебя был.
0: Это правда.
1: Ну, слушай, зато ты попробовал себя в этой роли. Тоже прикольно. Я надеюсь, тебе деньги вернут, потому что, ну... Ну да, расписка это хотя бы уже...
0: Хоть как-то.
1: А не то, что ты звонишь там, ну, пожалуйста, да, вот эту верни, верни денежку.
0: Это я такой коллектор. Верни денежку, пожалуйста, пожалуйста.
1: И он вообще, он все сказал, да, окей, типа верну до 19 числа и больше ничего.
0: Ну, он сказал, у меня вот определенные сложности, я нашел еще один выход, как попробовать эту историю, вот 19 числа должна сработать. Если нет, то давай через суд. Я такой, ну, пожалуйста, пожалуйста.
1: Он на Лудомана похож, по описанию.
0: Да, может быть.
1: А то знаешь вот эти вот истории про...
0: Да даже самые близкие могут оказаться не такими уж и близкими, о чем говорить о других людях, которым вот я случайно занимаю деньги.
1: Сейчас бы хорошо близкие горы сошел бы, но у меня нет трека, у меня возвращение Макса Астахова из Петербурга в Москву вот специально.
0: Спасибо.
1: Специально.
0: Звучит.

0: Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Русские бани на Малиновой ждут вас.
6: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красное на небе высоко, снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом», все нужное в нем.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66. Слушай, но

радио. Radio.ru. Новое радио. I am paid to exist.

0: Но вы все слышали сами, это самая нечестная игра, потому что у нас с Димой двое, а ты один. Тот, кто дозвонится к нам в эфир, зато у тебя есть классная награда. Ты сможешь выбрать без очереди абсолютно любую песню из нашего каталога, назовешь Диме, он ее поставит в случае, если ты победишь. Звонишь к нам в эфир, мы задаем тебе различные вопросы, ты отвечаешь «да», «нет», и в случае, если мы отгадываем твою профессию, машем тебе рукой и говорим «пока». Но если побеждаешь ты, слышал уже сам, да, торчок ставим. Короче, короткий номер, невероятно. Вероятно, Дима озвучит.
1: Да, 8-495-232-1632. Его прямо сейчас набираете, попадаете к нам в студию нового радио. Да и все, собственно. Повторю еще раз. 8, код Москвы, 495-232-1632. Вот. Вот все вообще просто. Если, кстати, звонить, трубки не бросать, чего боитесь-то? Мы не кусаемся и готовы, готовы общаться. Вот прям, но... Ну, где, где? Привет, как зовут тебя?
2: Алло.
1: Алло.
2: Здравствуйте, Женя.
0: Ага, алло. Женя, видимо, не тот человек, который боится бросать трубки. Жень, привет. Как дела?
2: Здравствуйте. Все отлично.
0: Замечательно. Работу имеешь? Работаешь?
2: Естественно.
0: Как тебе работается? Нравится твоя работа?
2: Ну, да.
0: Я тебе не верю.
1: Ну что, готовы, Жень? Да, нет, отвечаешь, давай. Мы вопросы задаем. По поводу песни попозже узнаем по результатам того, что ты выиграешь или не выиграешь.
0: Нужно ли вообще спрашивать?
1: Запускаем,
0: об этом,
1: да? Макс.
0: Да, конечно.
1: 2 минуты таймер, let's go.
0: Работаешь в офисе?
2: Нет.
0: Дома?
2: Нет.
1: Выезжаешь на объекты?
2: Нет.
0: Все, мы уже сломались.
1: Работаешь, подожди, работаешь в офисе, но ты ходишь на работу или нет? Потому что, например, больница, это же не офис, правильно?
0: Ну да.
2: Хожу на работу, но не в офис.
0: Но в какое-то здание? У тебя есть постоянное здание?
2: Да.
0: Можно ли это здание назвать твоей мастерской?
2: Ну...
0: Короче, да. ты работаешь руками, да, получается? Что-то умеешь делать?
2: Получается, да.
0: С машинами это связано?
2: Нет.
0: А с ремонтом?
2: Нет.
0: С кузнечным делом?
2: Нет.
1: А у тебя ЗП стабильный или вот сколько, знаешь, сколько сделал, стабильный, столько заработал?
2: Стабильный. У меня...
1: Ты на кого-то работаешь, правильно?
2: Ну, получается, да.
0: А изготавливаешь ли ты новые предметы?
2: Да.
1: Ты хочешь на завод работать?
0: Mm-hmm.
2: Я хожу на завод работать.
0: Ты изготавливаешь детали?
2: Детали.
0: Получается, а как называется этот человек?
1: Нет, ну тут, знаешь, как называется, надо понять, а что за сфера.
0: Он на заводе вытачивает детали.
1: Для чего? С тачками не связано, с мебелью связано?
2: Нет.
0: Да какая разница для чего? Типа как просто...
1: Ну хорошо, мастер.
0: Мастер?
2: Нет, не мастер.
1: Ты руководящий, у тебя руководящая должность?
2: Нет.
0: Это связано с ЧПУ?
2: Да.
0: Блин, я не помню. Инженером тебя можно назвать?
2: Нет, нет, нет. Чуть-чуть другое.
1: Я тоже не помню просто, как называется.
0: Да, люди, которые на станках работают. Блин, какой отвратительный звук.
1: Ну, я вот только мастер помню. Ну, оператор.
0: Но ну, видосики снимает.
2: Почти только вот... Чуть-чуть это другая должность.
0: Ну, расскажи уже, время вышло у наше, поэтому ты можешь признаваться.
2: Я наладчик станков. Я настраиваю станки.
0: А, короче, без тебя не начнется производство и работа, пока ты не отстроишь абсолютно все станки.
2: Ну, хотя бы один, ну да.
1: Ну, либо начнется, но криво, а кому это надо?
0: Ну, получается, мы не отгадали.
2: Да.
1: Ну, получается так. Жень, а что за сфера, если не секрет?
2: Редукторы для вертолетов.
1: Вау, вот я хотел спросить, это ВПК или не ВПК? Ну ладно, Жень, раз ты такой молодец
0: и в белом платье,
1: то что хочешь послушать?
2: Я не знаю, если честно, вообще об этом не думал. Не думал даже, что дозвонюсь.
1: А ты что слушаешь? Какая у тебя музыка любимая? Может, исполнитель?
2: Да, у вас такая не играет.
1: А какая? Ну, например.
2: Ну, я как-то слышал, у вас Бушидо Джо крутили.
1: Ага, шоу. Вот тебе хочется Бушидо Джо, да?
2: Ну, да, прикольно было бы.
1: Так, а кроме Бушидо Джо, что еще есть? Я просто сейчас пока ищу. кто тебе заходит?
0: Ну, это, получается, все эти. Новая школа. Бушида Жош, Содалуф, Токсис.
2: На ваш вкус что-нибудь.
0: Этих самых мы тебе поставим.
1: Хорошо, Женя, отличного тебе дня и классных майских. Макс, а слушай, так ты же у нас специалист.
0: Водила чувствует мой вайп, он начинает шашковать.
1: Шашковать-то он начинает. Шашковать это про...
0: Молодой Бушида Жош готов тут все забрать.
1: Короче,
0: Токсиса найдем, он точно у нас где-то есть.
1: Токсиса?
0: Да.
1: Ты же просто вот, правда, ты шаришь.
0: Да.
1: Ты шаришь. А я, честно говоря, вообще...
0: Он сказал, что он шарит. Помнишь этот мем?
1: Да. Я вообще ничего не могу найти. Прикинь, у меня как будто бы все...
0: Ну, давай не будем обламывать Женю. Мы сейчас включим что-то на твой вкус,
1: мы пока лирика поставим, а пока лирик играет, я буду искать что-нибудь классное.

0: радио.
1: А мы возвращаемся. Специальный трючок для Жени, который выиграл у нас в профитрулях. Между прочим, да, он хотел кого-то Токсиса Содолува, а мы задумали, а зачем слушать на русском, если можно слушать оригинал Централ Си.

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
14: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда да, готовы к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Мне недавно подарили серебряную цепочку вместе с кулоном, такую красивую. Я был такой счастливый до момента, пока не увидел новость одну. Вот, между прочим, что инвестиции в Лего оказались выгоднее золота, серебра, акций и большинства криптовалют. Экономисты изучили динамику цен примерно на 2000 наборов за последние 30 лет. В среднем конструкторы привозили и приносили около 11 годовых, тогда как все драгметаллы за тот же период показывали примерно 3-4%. Оказывается, что надо в Лего вкладываться.
2: У меня всегда возникает вопрос, а кто купит-то? Ну ладно, окей, я, например, куплю себе Сантьяго Бернабеу, стадион Реал Мадрида. Я как-то просто увидел ценник, там, знаешь, что пару лет назад было 70 или 80 тысяч рублей. Ну или Эйфелеву башню. Примерно тогда было столько же. Сейчас наверняка дороже.
1: Подожди, мы сейчас говорим не про Лего-набор, а про настоящий Сантьяго Бернабеу.
2: Ну конечно, за 70-80 тысяч рублей. Так вот, а кто купит? Зачем? Кому это нужно? Покупателя можно искать вечно. Ну, наверное, да, когда-нибудь у меня купит, когда...
1: Ну, коллекционеры, которые...
2: Покупателя можно искать вечно. Ну, наверное, да, когда-нибудь у меня купит, когда...
1: Ну, коллекционеры, которые...
2: Ну, только, знаешь, это...

0: эксперт. И иногда это оказывается полным шлаком, а иногда они действительно находят.
1: Да лысый
0: алмаз.
1: Шарлатан там. Шарлатан стопроцентный. Даже когда его кореша эксперты говорят, что это стоит $1000, он говорит, я дам 200.
0: Тысяч.
1: И, нет, просто 200. И человек такой, ну 300, он такой, нет, 220. И все.
0: Но это все равно интересно смотреть на эти. Просто это шоу, почему меня веселит, потому что у людей столько всяких штук непонятных откуда-то. Первый автограф Майкла Джордана, первое издание какой-то книги, маска какого-то рестлера, который никогда ее не снимал, но, видимо, они сняли ее вместе с его кожей. Ну, в общем, какие-то такие дела.
1: Короче, если вы собираете какую-нибудь фигню и говорите всем, что когда-нибудь это стрельнет, возможно, когда-нибудь это стрельнет, но...
0: Лысый шарлатан.
1: Но не факт.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
8: Новое радио.

0: Здравствуйте, здравствуйте, Макс Астахов и Дмитрий Лапиков. Выходное шоу здесь на связи. Мы продолжаем наш второй час. Начинается прямо сейчас. Кстати, Дим, 7 числа был праздник. День радио называется. Ты отмечал его как-то?
1: Да, отмечал. Я был на работе.
0: Хорош!
1: Вот здесь же.
0: Наш слоняра. А те, кто не поздравлял с этим праздником?
1: Да.
0: А как часто тебя с ним вообще поздравляют?
1: С 2018 года.
0: Это то есть...
1: С момента, как я начал работать на радио.
0: Традиция,
1: да,
0: в твоей жизни?
1: Ну, меня как начали поздравлять сначала родители, а потом и друзья, а потом и, ну, знают люди.
0: И
1: да,
0: так что повелось.
1: И так повелось, да. Просто День радио — это такой праздник.
0: Какой?
1: На слуху.
0: А вот куда я свернул не туда?
1: Так ты же у нас ведущий.
0: Так и радиоведущий в том числе.
1: Ну, не знаю.
0: А что это началось? Нет, я просто, знаешь, у меня мама, например, учитель. Она учитель всю жизнь. И вот день учителя, не дай бог, ты ее не поздравишь. Это потому что святость какая-то неземная. Обида будет нас весь следующий год. Ну, день учителя, ну как так? Ну как ты смел?
1: А какого числа день учителя, ты помнишь?
0: В ноябре. В ноябре 19-го. Ноября.
1: Это что за день учителя 19 ноября?
0: Дим, да, дня учителя еще, я знаю, что он осенью.
1: Нет, а что за день учителя 19 ноября? А 5 октября что за день учителя?
0: Не знаю, давай посмотрим. День учителя. 5 октября. 5 октября.
1: А набери просто праздники 19 ноября. Откуда ты вообще взял 19 ноября?
0: Праздник 19 ноября.
1: Просто день учителя. У человека мама учитель, директор. Он всю жизнь.
0: А, все нормально. 19 ноября отмечается Международный мужской день. Все нормально.
1: И день учителя в Тибете каком, да?
0: Да.
1: Вот, ну...
0: Ну, смотри, ну, у меня на самом деле плохо с датами, плохо с цифрами, но, как бы, к осени я обычно всегда прихожу в себя.
1: Поэтому вопрос был, почему тебя никто не поздравил с Днем радио?
0: Ну, мало. Ну, и точно не моя мама.
1: Тебя поздравят 6 июля.
0: А, нормально.
1: Ну, просто она подумает, что 6 июля день радио, все, да.
0: Окей,
1: да.
0: Ладно,
1: почему
0: хорошо.
1: Бы и нет?
0: Да я просто подумал о том, что у нас есть вот профессиональные праздники, которые... которым слишком много внимания, ну, в хорошем смысле. Вот день учителя, да, да. А вот я на своем примере понял, что день радио, ну, не так сильно. А какие еще есть профессии, для которых вот профессиональные праздники, это прям... Вот я знаю только день учителя и день ВДВ.
1: День строителя, день шахтера.
0: Это понятно, но они не отмечаются почему-то с таким размахом.
1: Отмечаются. День шахтера отмечается, например, в Кузбассе отмечается. День строителя отмечается много кем и много где. Просто, ну...
0: Почему меня никто не звал на эти
1: праздники? Потому что у тебя сфера не та. А, ну, может, потому что ты не такой крутой ведущий для того, чтобы вести дни строителей. Они же богатые все. Ну, они, да, там настроят домов и такие: о, у нас премия 6 лямов на каждого.
0: Ребят, Астахов Максим, зовите, пожалуйста, на день строителя. Мне деньги не нужны, я квартиры возьму.
1: А, ну, в Москве. Ну, ты слушай, давай тоже квартиры в Москве.
0: А ты вел вот что-то такое? Какой-то день строителя?
1: Видишь, у меня квартиры в Москве нет, поэтому...
0: А у меня дедушка шахтер, поэтому день

0: Дим, я вынужден тебе кое-что в чем признаться, в чем не хотелось бы признаваться, но набрался смелости и скажу. Короче, я стал зависимым. Ну, не от просто социальных сетей, а от просмотра видео. Да не от всех видео, а от просмотра определенных видео. Вот эти вот нейромультики, когда я банан, ты банан, но почему у нас...
1: Камине 6
0: родилась клубника. Фотография твоя. Да, это просто какой-то кошмар. На самом деле, они безумно дурацкие, но иногда такие интересные, что я только не видел. И фрукты, и овощи, и энергетики.
1: И тачки я видел.
0: Просто
1: почему,
0: это просто
1: почему
0: кошмар.
1: В семье BMW родился Чинган?
0: Да. Или я iPhone, ты iPhone, а у нас Samsung. Куда это идет? Но на самом деле, я не знаю, периодически бывает, что это очень интересно. Или даже ты просто на одном дыхании. Они еще почему-то заканчиваются так быстро. И, например, одна сюжетная линия длится 12-30-секундных роликов. И я просто все понимаю, что я... Зачем мы с тобой это делаем? Но выиграл на этом кто? Конечно же, Джонни. Просто. И вот этот трек, который залетел в эти нейромультики, поднялся, во-первых, в Шазаме на какое-то космическое место, а также обогнал половину зарубежных звезд. Он там находится, не помню, в каком чарте, но на 5-м, то ли на 7-м. Его догнать не может Леди Гага, у них разница 8 миллионов. И это была информация там буквально дня 4 назад. Сейчас, конечно же, ситуация поменялась.
1: Причем трек 2023 года.
0: Да.
1: 3 года он ждал своего часа. Но, вот смотри, там написано Эмин фит Джонни.
0: Да.
1: То есть...
0: У нас уже была история Федук Илджей.
1: Ну, слушай, Эмин зато открыл отель в Москве новый, крутой. Ты видел?
0: Нет.
1: Просто там на Кутузе, я не знаю, 7 этажей, 8, там с новым крокусом, с новым вообще все там шикарно, роскошно. Возможно, денежки-то все забрал это себе. Ну, не все, конечно, но большую часть.
0: Может быть и так, там, смотря какие у них контракты. Ну, просто помнишь, вот недавно выходила новость о том, что Канье Уэст перепел «И снова седая ночь», насколько я помню. И это вообще завирусилось сильно. То сейчас в сети вирусится искусственная версия песни Джонни в исполнении Джастина Бибера. Монтажеры и мастера искусственного интеллекта сделали так, что Бибер на качели, которая была, собрали все кадры, и вот он там на английском поет «В камине 6 утра». Как это на английском будет? Incoming 6 o'clock, 6 o'clock, фотография you. Вот так? Ну, да, в целом, да, но там почти красиво мы. Получается, но там вот очень сильно палец, что это искусственный интеллект. С Kanye West'ом было по-другому. Короче, классный кейс, рад я.
1: А с Kanye West'ом там же что-то, кто-то у кого-то забрал в итоге права. Чувак, который это сделал, все потерял. Или что-то там я читал вот это.
0: И
1: вот.
0: Это, кстати, тема нового нейромультика.
1: Да, почему?
0: Может быть.
1: Почему нас? Ну, слушай, я вот не знаю, как к этому относиться. Все это странно, но зато, ну, те, кто зарабатывают, молодцы. Молодцы, круто.
0: Круто, что деньги можно делать на всем.
1: Как тебе, Алешка?
0: Хорош. Зайдите на трансляцию, все поймете, почему Дим хикает.
1: Так, руки вверх, Алешка. У нас, кстати, вот почему никто не делал нейромультики под это, под Алешку? У нас родился в семье помидоров огурец, потому что есть Алешка у тебя. Твой тренер.
0: Я Сергей,
1: твой тренер.
0: Ты Сергей.
1: Ладно.
0: А у нас Олежка.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза «автомобиль по цене бизнес-ланча». Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое радио.

0: Вот ты меня спрашивал час назад, а как прошли мои дни? Ты-то уезжал, ты путешествовал, и я хотел рассказать тебе о своем опыте МРТ, который у тебя был там пару месяцев назад. Короче, мне нужно было сделать МРТ руки. И я вчера записывался, мне говорят: дружок, на дневную томографию на 2 недели все расписано, но есть вариантик сходить ночью. Так как у меня поликлиника находится буквально в 50 метрах, в 100 от дома, то есть идти мне целых 60 секунд. Я говорю: да, окей, я согласен. В 2 часа ночи я иду на МРТ. Я первый раз был на МРТ, мне кажется, вообще, либо в осознанном возрасте, либо я просто не помню. Ну, короче, я как-то забыл, что это длится 15-20 минут. Вся процедура. А бывает и дольше. В общем, мне нужно было сделать запястье. МРТ запястье левой руки. И как это выглядит? Ты приходишь, ложишься на живот, вытягиваешь руку, как Супермен, и тебя так в это МРТ-шное кольцо и засовывают. Проблема оказалась в том, что вторую руку я подложил себе вот так под подбородок. Ага. Я типа лег вот так и лежал. И я в моменте понимаю, что, во-первых, а я причем, знаешь, как я... бывает такое, что до 2 часов ночи не сплю, есть такой грешок. Именно вчера я поспал перед... Я уже, знаешь, еле держался на самой процедуре, прям мне хотелось спать. Я ночью, посреди ночи встал, сходил на МРТ и пошел обратно спать. Я вот так лежу, и я понимаю, что у меня, во-первых, голова становится тяжелой и давит мне на правую руку. Жесть, как больно и сильно. А во-вторых, я начинаю засыпать. Прямо, а мне же нужно руку держать, хоть она и придавлена. Короче, и вот в этом положении, как Супермен, я еле вывернул обратно руку, потому что у меня начало еще плечо затекать. И 20 минут, реально, прикинь, 20 минут, я, мне кажется, из них несколько там продремал 100%. Вот так мне делали МРТ. И мне сегодня попадались рилсы, как делают МРТ корги, жирафам, выдрам, вообще кому угодно. У меня какой-то, знаешь, 2 дня МРТ у меня.
1: А этот знаменитый логотип кинокомпании, где лев, они же тоже везли его на МРТ. Они же делали это там.
0: А я, знаешь, как, если бы я ночью был логотипом телекомпании, то какой?
1: Вид?
0: Конечно, вот это вот. Потому что мое лицо в 2 часа ночи, причем, прикинь, зато оперативно.
1: Зачем тебе вообще потребовалось МРТ?
0: Потому что я упал, у меня 2 недели не проходит рука.
1: Где ты упал? Что это, ты шел, упал или катался, чем-то упал?
0: Я катался и упал. И упал, прям, типа, приземлился на ладони. И ни одного следа нет.
1: Но рука болит.
0: Ну, рука болит, да. Я пришел, мне говорят: слушай, да, что гадать, иди на МРТ. Я такой: ну ладно. Поэтому, причем это еще и левая рука, я левша.
1: И это ты сделал этой ночью?
0: Да.
1: А когда будет готовый МРТ?
0: А уже готов, я просто не стал дожидаться. Мне говорят: диск подождешь? Я говорю: нет, спасибо, пока.
1: Все нормально?
0: Я не знаю, мне к врачу надо записываться. Ну, то есть заключение...
1: Может, только он сделать.
0: Ну, как он скажет, да, в чем, что за проблема. Вот и все. Вот так сходил я на МРТ ночью.
1: Ну, неплохо.
0: Вот такой экспириенс. Просто все, кому я успел это рассказать, мне сказали, что такое бывает.
1: Да.
0: МРТ делают ночью. Но для многих это оказалось удивление. Да?
1: Я тоже. Мне когда делал МРТ, мы тоже предлагали ночью, но я не захотел.
0: Ты подождал? Или у тебя оперативно сделали тебе днем?
1: Я через несколько дней пошел.
0: А ты делал платно?
1: Да.
0: А вот я нет.
1: А, ты пошел по ДМС?
0: Да. Потому что я посмотрел, МРТ стоит 10.
1: Да.
0: Что-то вообще...
1: МРТ руки 10, представь, мне голову делает челюсть полностью. Не помню, сколько
0: 11.
1: Это стоит. 11. Да? 11500, потому что башка большая.
0: Полторашку тебе накидали. Понятно. Ну, короче, не болейте, потому что, оказывается, это все как-то дорого слишком. Вообще.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Не знаю, для меня, как для человека старых каких-то устоев, верность — это очень важное качество в человеке, поэтому я безумно верен своему барберу Валерии, своему парикмахеру. Я обычно стригусь только у него. И тут просто я сложил пазл, как это на самом деле работает. Я недавно гонял в Санкт-Петербург, и у меня было буквально 2 часа для того, чтобы постричься. К нему я не успевал. Я поехал просто в барбершоп, постригся у других ребят. Типа, ничего, в этом в плане все нормально. Но самое забавное, что там работает девочка, которой я написал, сгонял к вам, типа, все супер, прикольно. Она такая: о, да, где был, кого мастер, я ей все рассказал. Я говорю, когда меня спросили, откуда я узнал про это место, я гордо там назвал твое имя. Она говорит: а я это хотел тебя позвать на открытие, но мне сказали, что у тебя есть свой мастер, поэтому я не стал этого делать. Я такой: если бы я не был таким верным, если бы у меня не было своего мастера, то я бы тусовался вместе со всеми на открытии. Оказывается, я всем растрендел, что у меня есть свой мастер, поэтому меня на какие-то мероприятия даже не зовут. Невыгодно, получается, быть верным абсолютно. Надо каждый раз вставлять нож в спину своему барберу. Я не знаю, ну, он, наверное, от этого вряд ли обеднеет или почувствует какую-то негативную эмоцию. Но сам факт того, что вот каждый раз я встречу в разных местах, это же каждый раз разный результат. А так тебя человечек уже знает, что ты любишь, вы можете вместе экспериментировать, ты можешь какой-то прогнозировать результат, который у тебя случится. Дим, ты вот верен своему барберу или кому-то, мастеру ногтевого сервиса, куда ты ходишь?
2: Какому мастеру ногтевого сервиса?
1: Мне.
2: Мой мастер ногтевого сервиса сидит напротив меня, если что.
1: Это спойлер для тех, кто не помнит, у нас был эфир 8 марта, я Диме клеил накладные леопардовые ногти.
2: У меня в двух городах два мастера.
1: Они знают о существовании друг друга?
2: Зачем личное, не публичное, как говорится.
1: Даже для всех участников этого личного.
2: Да, поэтому... Но найти своего мастера — это, конечно, большой труд и удача, как мне кажется.
1: Факты большие.
2: Поэтому...
1: А потерять его очень легко.
2: Ой, у меня, кстати, был один раз барбер, хорошо меня стриг, и он такой говорит: слушай, я в строительство пошел.
1: А-а-а.
2: У меня у мамы бизнес строительный, я там. Это так было, это чисто ради хобби, ради удовольствия, хобби ради удовольствия. Я такой: а, ну класс, спасибо.
1: Но если бывает такое, то я уверен, что таксисты, которые говорят, что это для души, а у меня есть свой бизнес, тоже встречаются.
2: Они не врут 100%. Так, Макс, трек для...

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха 0 плюс 2 градуса. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34. Три.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Новое

новое радио. Radio.ru. В Магнитогорске 4. Новое радио.

0: Привет-привет, здравствуй, меня зовут Макс Астахов, со мной мой напарник Дмитрий Лапиков. Сегодня воскресенье, и что я хочу тебе сказать, что не надо грустить и переживать по этому поводу, потому что, как ты знаешь, понедельник тоже будет выходной специально для тебя, ну а для таких работяг, как мы с Диманом, конечно же, нет, потому что вот сегодня мы работаем, а ты отдыхаешь. День гимн и девиз нашего сегодняшнего дня. Итак, о чем говорили? Я был в Питере, отдыхал, Дим тоже
1: я на МРТ был,
0: веселился, отдыхал как мог. И незапланированно у меня случилось, что я стал готовиться к шоу «Титаны». Я дикий фанат этого шоу, не знаю, почему-то мне нравится все, что связано с преодолением препятствий, командной работой, показать максимум за количество времени. Там самый яркий момент, который покорил именно меня, они там таскали какие-то огромные тачки, поднимали чуть ли не вертолеты. Недавно я как раз таки в Санкт-Петербурге столкнулся с такой похожей историей. Я со своей девушкой, со своим корешем, мы поехали на Ладожское озеро, была низкая машина, мы ехали по песку и застряли. И пришлось вот потихонечку выталкивать эту тачку.
1: Ой, да он вам рассказ, он, короче, взял и просто поднял один. И чуть-чуть ее оттащил, и все. Кто-то там типа помогал. Но мы-то знаем, Макс же ходит 6 раз в неделю в зал.
0: 3. 6.
1: У него просто одна тренировка 4 часа длится, поэтому для всех 6.
0: А что у тебя с настроением? Обычно ты меня принижаешь, а тут ты меня так возвысил, Дим.
1: Да ладно, что ты? Я знаю, что предлагаю. Немножечко перестать тебя хвалить.
0: Да.
1: Но ладно, похвалить за другое. Ты нашел снова 3 музыкальных новинки. И чтобы у наших слушателей было больше времени на выбор, предлагаю прямо сейчас я их достану, я их найду. Ты, короче, ты подведи, расскажи, чего там, к чему вообще.
0: Хорошо, короче, каждую пятницу у нас выходит большое количество новинок. Я, чтобы не обделять вас вниманием, выбираю 3, которые зашли лично мне. Потом мы слушаем их в эфире. Прямо сейчас. Буквально 3 трека по 30 секунд. Дима,
1: готов.
0: Критикуют всю эту историю. Потом мы встречаемся в наших социальных сетях для того, чтобы проголосовать, а какую песню мы будем слушать от начала и до конца. Все зависит только от тебя, поэтому давай послушаем прямо сейчас. Ну, во всех социальных сетях,
1: начнем?
0: Во всех вертикальных роликах завирусилась она. 3 парня by India, Хчо и Мод соединили свои вокальные данные для того, чтобы появилась песня «Шаде».

0: Я неоднократно видел, как пишут о том, что это главный хит лета, который еще не наступил, а так же, как и трек. Я думал, что он уже давно вышел. Оказывается, только-только.
1: Да. А ты не слышал, да, трек целиком? Тебе попадалось только вертикальный?
0: Мне пока и не надо. Мне уже немножко подташнивает от него. Но трек хороший. Трек прикольный. Трек, на самом деле, в стиле Баинди. Вот когда он к нам приходил, «Городская молодежь», трек 23-го года, вот он мне тоже поэтому и нравился. Из-за вот этого вайба лета, летнего вечера. Ну, как-то такое вот.
1: Окей, если этот трек победит, то мы послушаем его целиком. Там раскроются Хчо и Мод, потому что у них там рэп-куплеты. А Шаде, это, как я понял, певица нигерийского происхождения. Поехали дальше. Любимчик, краш девчонок, Holiday Boy, залетает к нам в эфир с песней «Помни».
2: Нам говорили закругляться, что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20.

0: Нормально. Нормально вот в его стиле, на самом деле.
1: У меня друзья недавно ходили на концерт Holiday Boy, и знаешь, что ему кричат? Типа, не напис, не спой какую-то песню. Девчонки ему сразу орут: снимай футболку!
0: Да, быстрее, да, типа, не тяни, не затягивай. Так, ну и последний, я вижу то, что актуально для текущего времени года.
1: Да, весна, Мияги, поехали.

0: настолько трех сильных исполнителей взять,
1: чтобы душа разрывалась у каждого.
0: В одну подборку затолкать.
1: Чтобы у каждого разрывалась душа. Тем более у нас на этой неделе не два дня, а один, поэтому...
0: Ну ладно, короче, три трека. Шаде, я, наверное, за Шаде буду голосовать, хоть мне и надоело. Хулидей Бой еще и просто Мияги.
1: Нет, там исполнитель, чтобы не быть голословным, не знаю, как правильно читается его никнейм. Олайн, Олейн.
0: Олейн.
1: Если вы знаете, да, напишите прямо сейчас в комментарии, потому что, ну, произношений много. У нас в прошлый раз Мориарт, мы ставили трек, у него был напарник, и он мне написал в личку, что правильно, наконец-таки, ты написал мой никнейм. Поехали, встречаемся в социальных сетях, сейчас появится голосование.

0: Это Ба-Баб. Любимый исполнитель нашего ведущего Дмитрия Лапенко, да. Иван Золо. Вот часто мы любим включать эту песню, но, по крайней мере, давно у нас нет такой традиции. Но обычно, в давние времена, полгода назад, ну, Ба-Бабом мы баловались частенько. Я про трек, конечно же, сейчас говорю. И я думаю, новость следующая тебя порадует, как складывается карьера у этого исполнителя. Во-первых, да, альбомчик он пишет, и где-то к концу мая должен его уронить. А во-вторых, Иван Золо попробовал себя в роли бодибилдера. По всем канонам, обмазался автозагаром, вышел на сцену с остальными атлетами, попампился, да, резиночку потягал, штаночку на бицуху поднимал, да. Единственное, он остался недоволен, что пришлось побрить подмышки, ведь это для него символ мужества. Получается, открывает новые горизонты Иван Золо. Как тебе эта новость?
1: Да, все сделал, кроме того, чтобы форму набрать. Про символ мужества я, значит, увидел новость, что трусы-семейники носят самые уверенные в себе мужчины. Об этом заявили сексологи. По их словам, такие люди выбирают комфорт и не гонятся за идеальным образом ради чужого мнения. Но мне кажется, самые уверенные в себе мужики ходят просто...
2: В чем, в стрингах?
1: Нагишом. А? В стрингах, Макс. Ну, это там у вас...
0: Простите.
1: Это у вас там в медиа. Не будем называть в чем. Просто в медиа.
0: Ну, в шоу-бизнесе,
1: кстати, в шоу,
0: конечно.
1: Да, да. Много же со стороны людей говорят, фу, там вот...
0: Вот это вот все.
1: Что-то там творится непонятное, чтобы потом водолазки приходится надевать и извиняться.
0: Ну да, знаешь, помимо того, что ты сейчас сказал про новость семейных трусов, у нас же 10 мая. Я зашел посмотреть, какие сегодня праздники. И сегодня день семейных трусов. Так что let's go все в магазин покупать все себе по трусам.
1: Я все вижу... Помнишь?
0: Нет.
1: У Славы Мерлоу.
0: А, я все вижу по глазам, но только у нас по трусам. Ну, кстати, трусы о человеке многое могут сказать. Как скандалы были, когда артисты некоторые выступали, рэп-исполнители, они же любят вот штаны немножечко ниже натянуть, и всякие звездные дивы потом в своих социальных сетях пишут, вот, он зарабатывает миллионы, а трусы у него в катушках, как это так, куда тебе катится этот мир?
1: В катушках катится. Не туда смотрят.
0: А куда надо смотреть? В глаза, потому что глаза – зеркало души.
3: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Самокаты Rush Action.
5: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Русские бани на Малиновой ждут вас.
2: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!

0: рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
1: Зацепила меня.
0: Новое.
1: Зацепила меня. До порога довела.
2: Кто это?
0: Это.
3: Вот это.
4: На тебя, на тебя, за это.

0: выходные новое радио превращается в выходное. Новое.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Я тут нашел следующую историю, что 48% опрошенных россиян обращаются к искусственному интеллекту по вопросам личной жизни. Женщины делают это чаще, мужчин 51% против 46%. Особенно активны в диалоге с нейросетями молодые люди до 35 лет. Вот бывает у тебя такое, что ты такой, случилась у тебя определенная ситуация, ты мучаешься, нет, чтобы с корешем пойти обсудить, такой, ладно, что-то как-то лениво, да и настроения нет, открываешься. И в чат GPT только чуть-чуть.
2: Нет, вообще ни разу не было. Я очень редко пользуюсь нейросетями. Если пользуюсь, то это поисковый запрос. Uh-huh. Это мне нужно скомпилированную информацию, чтобы я не 5 ссылок не открывал сам. И то, если мне прям очень лень. Я говорю, что мне там нужно то-то, то-то, то-то найти за
1: там-то,
2: такой...
1: Там-то,
2: да. Я такой-то, такой-то. Говори. Я такой-то, такой-то. Любимый мой видос. Сейчас знаешь что? СДВГшный эфир. Короче, тренд в соцсетях. Представь, что тебе стерли память, и ты пересматриваешь этот шедевр заново.
1: Ага.
2: Господи, я столько насмотрелся видосов старых. И про сырцов, что, где, когда. Это, если ты знаешь этот момент, этот кусок... Какие-то старые мемы. Вот если бы, Макс, тебе стерли память, какой бы ты шедевр из мемов хотел бы пересмотреть?
1: Шедевр из мемов?
2: Да. У тебя есть какой-то любимый мем?
1: Сейчас цензурой сейчас фильтрую половину.
2: Да.
1: Ну, что-то из последнего, то, что постоянно у меня крутится в голове, это no, мистер Фиш.
2: Ну, кстати, да, неплохо. Вот, хороший тренд, мне очень нравится. К чему я это говорил, я уже не помню, честно говоря.
1: А потому что у нас вот все крутится вокруг ностальгии. Нам хлебом не корми, дай поностальгировать.
2: Ну, кстати,
1: поэтому
2: да.
1: Поэтому у нас 2026 это новый 2016, поэтому вспомни то, вспомни все. Гангл Стайл, давай, тиктоник.
2: Кто?
1: Гангнам Стайл.
2: Это что за Гангнам Стайл?
1: Ну, это Псай поет его.
2: А он там, у него Гангнам Стайл.
1: У него нет, Ганга Стайл.
2: У тебя какой-то Гангбэнг Стайл.
1: Нет, такого я точно не говорил.
2: Что-то, а ты о чем?
1: Я не о том, о чем ты.
2: Я говорю, Бэнг, это у Вилаема был трек такой.
1: А, Пау-пау. Чикирял.
2: Да.
1: Это либо там еще такие были. Понятно. А то мне послышалось, я уж потом, Дима в эфире, да ляпнул, да такое. Фух, а он нормальный.
2: Он нормальный.
1: Если вы общаетесь и перебираете все свои проблемы вместе с чатом GPT, то залетайте к нам в социальные сети и покажитесь, расскажите, кто вы вообще такие, что это за люди, у которых нет друзей. Я по старинке, у меня что-то случилось, я включаю песенку. Ну что ты, братишка, притих. Обидно. Залито в груди. Звоню корешам, мы просто решаем, да. Причем, если хочется погрустить, включил также музыку в плеер, в наушники, погнал, наматывай.
2: Музыку в плеер. И потом он говорит, ну да, мы ностальгируем музыку в плеер.
1: Музыку в плеер,
2: а у тебя
1: да.
2: есть плеер?
1: Да.
2: Какой?
1: Кассетный я купил себе.
2: Господи,
1: ну, у нас же был на эфире N-Type, он подарил свою кассету.
2: И ты прям
1: мне.
2: Слушаешь кассеты?
1: Да.
2: Кроме N-Type, какие-то другие кассеты ты слушаешь? Ну, вот именно. Один раз.
1: У меня же есть плеер.
2: Один раз для Рилса
1: и
2: снял.
1: И музыка есть? Да. Есть.
2: А, ну все, не прикопаться.
1: Согласен.
2: Ностальгирующий. А по поводу Бэнг-Бэнг, кстати, я вспомнил, это было в Великом Гэтсби.
1: Что там?
2: Трек этот был.
1: А, Вилаема. Ну вот там как раз таки мем, который нравится очень многим, когда он бокал поднимает.
2: Ну да, но он не звуковой.
1: Да, да.
2: Ну надо же пересмотреть этот шедевр.
1: Ну, да.
2: У меня, знаешь, какой еще мне нравится, недавно вспоминал? Зубенко Михаил Петрович, мафиозник. Где мужик в розовом костюме стоит.
1: Я не знаю, ты сейчас открываешь все воспоминания, и у меня...
2: Я
1: вспоминаю все выпуски Макса плюс 100-500.
2: Я, короче, когда мне будут попадаться эти видосы, я буду скидывать их тебе.
1: И пополнять мою
2: библиотеку. Чтобы ты просто, да, чтобы ты этот шедевр посмотрел первый раз. Зато как тебе хорошо. Представляешь?
1: Я это еще не видел, да?
2: Да, да, это же прекрасно. Ты первый раз можешь посмеяться. Правда, тут уже, возможно, из-за возраста. Просто будет не так смешно, как раньше.
1: Неправильно. Широко.
2: Ну, кстати, тоже неплохо.
0: Выходное. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Артмастерс!
5: Ну ты чего?
4: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Итак, финал часа, да и вообще финал почти выходного шоу. И вот мы вначале говорили о том, что треки, новинки, там вышло аж три их от классных исполнителей. Сразу несколько. Давай начнем по порядку. Шаде от Баинди, Xcho и Мота, то, что сейчас разрывает соцсети. Потом, значит, Holiday Boy, ну, это вообще любимец. И весна от Мияги. И вот Максу, конечно, дизлайк за то, что он выбрал таких сильнейших. Вы готовы все?
2: Да.
1: И вы сильнейшие, реально. Вот.
2: Да.
1: Потому что конкуренция высокая, и я, честно говоря, ждал другого результата. Но...
2: Хотелось, ну, говори прям, тебе хотелось другую песню, как и мне. Мы хотели с Димой в эфире слушать Шаде.
1: Да.
2: Потому что, ну, мы вот зумеры, получается, наслушались своих рилсов и вертикальных видосов и хотим Шаде. Но вы голосуете по-другому. И у нас есть другой победитель.
1: Но причем, мне надоело Шаде за то время, что я услышал. Ну, действительно, тошнит уже. Я думал, что вышел трек, а оказывается, вот только-только. Но при этом послушать его, а ты еще так рассказал про рэп-куплеты... Эх, придется.
2: Будем за эфиром с тобой в наушниках сидеть вдвоем и слушать.
1: А в итоге у нас... А у него есть интро?
2: У Holiday Boy?
1: Ай, уже сказал. Я хотел сначала включить...
2: Чтобы они догадались, кто это такой.
1: Кто будет раздеваться сейчас
2: в эфире. А кто же будет раздеваться сейчас в эфире?
3: Это не я. И это, между прочим, и не Дима.
1: Ты свою убери-ка, сиську Липтона. А, Макс, надо попрощаться, сейчас он петь уже начнет.
2: Выходное шоу подходит к концу, мы услышимся ровно через неделю. Макс Стахов, Дмитрий Лапиков, пока-пока, для вас Holiday Boy.

0: Есть риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Амода JQ Silver Аэропорт. К нам приезжает официальный представитель брендов Амода JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
7: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Амода JQ Silver Аэропорт в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое радио.
11: Новое радио.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Каждый пятый россиянин, кто взял ипотеку в 2025 году, будет выплачивать ее до конца жизни, ведь банки в основном выдают займы людям, которым по моменту погашения будет 70-75 лет, а средняя продолжительность жизни в РФ 73 года. Вот и живи с этим. Дмитрий Лапиков у микрофона. Всем воскресенья.

0: рекламы. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
3: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
5: Новое

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Как же я без тебя?
0: And you.
1: Как же ты?
0: Как же мы
1: без меня?

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Ничего не грузится, не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Установленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: История под названием «Love Me Like You Do» от Элли Голдинг прямо сейчас в эфире «Нового». И на этой ноте романтичной мы с тобой прощаемся. Дмитрий Лапиков был за старшего в это воскресенье. Хотел бы я тебе пожелать, конечно, продуктивной рабочей недели, как обычно это делаю, но не придется, потому что завтра-то тоже выходной. С этим я тебя и поздравляю. Оставляю в компании суперхитов и суперновинок. Тебя ждет сегодня ЧБР и много всего интересного. Высшая лига. В общем, пока-пока.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 3 недели.

0: мной.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Новое – это вот это.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Artmasters!
4: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое?
4: Artmasters – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: Ру.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Ммм, как хорошо на природе.
4: Далее обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Ммм, как хорошо на природе. Запах дымка.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган при Гиннес Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.

5 место.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев, «Если бы я мог». Лайф. Как это было?

0: сердцем. Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
3: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое. Это мы.
7: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
8: С вами Аннет Сайс.
9: С вами Рамиль.
10: С вами группа Добро.
11: Всем привет, с вами Звонки.
12: Всем привет, это Артик Асти.
13: Это Филатов и Кэрос.
14: Это Саня СТ.
15: Это Сергей Лазарев.
16: Всем привет, меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, с вами Джонни.
18: Новое радио.
19: Присоединяйся погромче.
20: Radio.ru.
21: Новое радио.

Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама.
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановить.

0: 385.
1: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна.
6: Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится.
7: В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка – 85 рублей.
8: Мотыга прямая без черенка – от 65 рублей.
9: Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
11: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Салют, ребята, мы сегодня все правильно, вторник, поэтому у нас проект «Что было раньше», мы слушаем хиты, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Вот
2: я прям ждал. Сегодня мой любимый спешл.
1: Да, я просто не могу. Усишкин скинул мне фотку, я ее прямо сейчас дропаю в телеграм-канал нового радио. Вы должны это видеть, потому что это такая арива.
2: Это пипец, ребятушки. Все, наверное, помнят, когда ходили в клубы и ждали, когда их кто-нибудь сфотографирует, типа там фотоотчет, а потом выложат. Геометрия. А ты застать-то разу могла?
1: Конечно. Была только тогда, я была юная, мы в школе, когда тебя еще не пускают фейс-контроль. Так. Ну, в классе 8-9 в Ярославле был клуб Joy Party. Если слушает кто-то из Ярославля, умоляю, подтвердите. Король королю. И туда, конечно же, вы приходили, и там вот эти вот геометрия, чтобы это было модно. Ты, если тебя не сфоткали и на сайт геометрии не выложили, ты не ходил тусить. А если ты не ходил тусить, то ты школьник-малютка, а не крутой чувак.
2: Вот, ребятушки, но тем не менее, когда Эви ходила тусить, это уже были десятые, так сказать. А сегодня у нас в программе главные хиты нулевых. Причем не просто главные,
1: клубные. Клубные хиты нулевых. То есть всякие dance, push everybody, dance. Вот все вот эти вот движения. Я сегодня, когда начала составлять плейлист, поняла, что у меня по наитию на один трек приходит 5. Знаешь, когда вот плейлист ищешь по треку, по волне. Ага. И тебе на каждый трек выдает еще 5 сверху в Spotify. Вот я также, а еще вот это, и вот это, и вот это. И поняла, что у нас вообще никаких проблем не будет.
2: Да, ребяшки, в общем, давайте вспоминать тот период, когда ты не закидывался там, я не знаю, парой шотиков, постепенно заправлял джинсы в сапоги, такси вызывал по телефону исключительно, а уезжал из ночного заведения, может быть, дождавшись уже, когда метро откроется. Вот еще бабки тратить. Все пропито, все потрачено на коньяк, кола. Безалкогольный коньяк.
1: Естественно, конечно.
2: Разумеется.
1: Мне нравится, что вы начали кидать фотки свои из того времени. Кидайте.

0: Не, ну в середине нулевых редко вечеринка без этого трека обходилась. Тут уж чего и говорить. Ты вспоминаешь «Король королю», да, какие-то еще
1: зрители
0: расслабляют.
1: Нет, «Джей-пати», «Авангард». Да.
0: Мясо. Ну тогда я Тольятти вспомню. Едешь в клуб «Дельтаплан», например. Или ты двигаешь в клуб «Пирамида». Или, например, в клуб «Комсомолец», может быть, даже.
1: У вас
0: в общем,
1: какие-то
0: можно перечислять.
1: Не модные названия, если честно.
0: Не модные? Еще
1: «Комсомолец», «Дельтаплан».
0: Ну,
1: вам
0: будет
1: Ярославля получить «Джой Пати». Ты сразу понимаешь, что ты идешь на тусовку. «Эйр».
0: Да не, у нас тоже были там и джет-сет, и все такое. Но это все...
1: Ура, Бенни Бонасси!
0: Сегодня, что было раньше, клубная эпоха нулевых.
1: Не забывайте кидать под постом свои фотки, сделанные геометрией и прочими вот этими движухами.

0: кстати, мои нулевые еще же и на Санкт-Петербург пришлись.
1: Ну, у тебя вообще есть чем
0: похвастаться. Да, я помню и клуб «Метро», и клуб «Людовик», и клуб «Небар», кстати, который диджей Ромео открыл, ну, видимо, с какими-то инвесторами. И, собственно, он очень долго просуществовал. Вот, собственно, Леша Ромео, он, наверное, приезжал, ну, во все города. Он один из самых высокооплачиваемых тогда был диджеев. Может, сейчас у него все в полном порядке, сомнений нет.
1: Короче, 100%. Сейчас вот эта волна диджейства на новом хайпе. И
0: да, нет, ну сейчас...
1: всех зумеров, если ты в хобби не имеешь контроллера, не играешь, то ты вообще не состоялся.
0: Сейчас эту музыку найти легко и просто. Тогда же они заказывали пластинки, представляешь? Ну... Чуваки заказывали музло, ну, скачивали кое-что, опять-таки, с закрытых каких-то сайтов. То есть все было не совсем уже в доступе. И ты ходил на вечеринки, чтобы и музыку послушать.
1: Ну, ты
0: сейчас
1: дедулькин,
0: этой музыки
1: конечно.
0: Сколько хочешь вообще, просто прям завались.
1: Дедулинка.
0: Ой, ну и что? Зато как романтично-то было. В общем, ребятушки, читаем ваши комментарии в телеграм-канале Нового Радио. Фоточки лайкаем жестко.
1: И за воспоминания о коктейлях тоже. В Ярославле есть классный коктейль, называется «Ярославская собака». Знаешь, что это?
0: «Ярославская собака». Что это?
1: Водка и табаско.
0: All right.
1: Не пробуйте. Но в мое время он стоил 40 рублей.

0: Сообщение от бывалых почитаем. Помню, в нулевых работала на фейс-контроле в клубе «Казбар». Там же были первые вечеринки Comedy Club. А вообще вечеринки тогда были крутые. Помните, как было модно за ночь объезжать сразу несколько клубов? «Мост», «Марик», «Библос», «Шамбала». О, ну это, конечно, модная представительница московской индустрии. Но все встречались в клубе «Гараж». Я думаю, у всех была вот такая точка с автопати. Кто-то ехал закаты встречать, в смысле закаты, рассветы встречать, пить чайки и, может быть, даже завтракать. Вот, ребятушки, сегодня вспоминаем легендарные хиты нулевых.
1: А я, подожди, я не поняла, а что сейчас уже это пережитки прошлого ездить по всем клубам? Мы до сих пор, видимо, по старой памяти пытаемся, когда в поисках какой-то тусовки. Ты, ну, я говорю сейчас про Ярославль, потому что это намного ближе. В Москве я вообще не тусуюсь. Ты просто знаешь, что у тебя есть 5 локаций, которые тебе нужно за ночь проверить. Это называется пойти посмотреть.
0: Ты понимаешь, в чем разница? Сейчас заведение ты заходишь, и оно обычно, ну, квадратов 100, например, небольшое. Там, ну, 50 да. человек, и, в принципе, оно кажется полным. А вот, например, в нулевые клубы были реально огромные. Там по 1000 человек в одном месте собиралось. И таких точек было несколько. И люди вот миксовались из одного места в другое, потом не вспоминали, где они оставили шубу, а там, где оставили жену.
1: Блин, это так грустно на самом деле. Это же целая культура. Почему сейчас этого нет? Потому что зажрались все.
0: Да нет, на самом деле все очень даже логично. Вот эти вот большие заведения содержать тяжело, плюс потом закон о том, что нельзя курить, нельзя рекламировать алкоголь. И, соответственно, все вот эти вот Kent Party, Marlboro Party, LM Party, помните, такие вечериночки были. Главные спонсоры отвалились, и стало все локальным и красивым. Но сейчас, знаешь, всплакнут очень многие, кто ездил, значит, в Крым в разное время.
1: Он
0: самый, а может быть, кто-то еще и желтые чемоданчики готовил, чтобы

0: Новое «Я вас обожаю». Сижу в машине, жду сына с занятий. Музыка на полную. Нереальная ностальгия по тусовочным временам. Очаровательная Ольга написала. Сколько фотографий Эви сидит, просто прямо замерла.
1: Я в восторге. Ребята, я хочу больше фоток, потому что я просто в восторге. От этих нарядов, от знаешь, того, как все юны.
0: Я скажу, какое ты сейчас чувство испытываешь. Ты немножечко скучаешь по временам, в которых никогда не жила.
1: Да, это я всегда. Мне кажется, я родилась слишком поздно. Будь я пораньше рождена, я бы флексила только так. Я прям знаю 100%.
0: Это. 100%. Ребятушки, сегодня слушаем главные хиты нулевых в проекте «Что было раньше» на новом радио. Что я хотел еще сказать?
1: Ну-ка.
0: Помнишь, точнее, ты-то не помнишь, но все помнят, как делали вид, что шарят за коктейли, пили абсент или там самбуку, вот эту вот подожженную, все знали, что как надо. Получалось у всех криво-косо, плавились трубочки, поджигались салфетки. У людей самбука носом шла, но... Мы все шарим, мы в этой теме шарим.
1: Но подача была сумасшедшая, я помню, на свое 18-летие. В Ярославле тоже, я не помню, как назывался, Sweet Pepper назывался бар на Кирова. И там был какой, знаешь, выставляли вот так большие стаканы, сверху шоты небольшие, поджигали, все это горело, падало. Ну, я думала, ну, только так 18-летие ты должен отметить.
0: Горели причем, брови, горели небо.
1: Причем ты не ощущаешь алкоголь, но сразу думаешь, я сразу напился. Неважно, там, возможно, его и не было, но ты чувствовал это опьянение, потому что ты же на тусовке. У тебя нет денег пить много, поэтому вот тебе дали разбавленную колу с безалкогольным виски.
0: Дорогуша, ты попал на времена, когда уже нельзя было курить в заведениях.
1: Да,
0: а так ты, даже если не курящий, ты выходил просто пропитанный насквозь. В общем, предание старины глубокое, к ним вернемся после короткой паузы.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Русские бани на Малиновой ждут вас.
6: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веник. И суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.

0: город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вау, ребята, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем клубные хиты нулевых. И я хочу сказать, что как поменялась все-таки мода. Сейчас девчонкам не обязательно для того, чтобы выйти из дома, накручивать вот эти сумасшедшие локоны просто по 100 часов, делать вот такой боевой раскрас в виде смоки айс и надевать самые лучшие платья с выпускных, чтобы они просто так не лежали в гардеробе.
3: Недавно Ксения Собчак замутила вечеринку в стиле нулевых.
2: Да, черная река там была в тазу. Да. Я думаю, что как будто бы ты правильно отметил, что я скучаю по временам, в которых не жила, но вот мне в следующем году 30 лет, и, может быть, закатить вечеринку в стиле
3: сектор
2: нулевых.
3: Газа.
2: Нет, это слишком. 30 все-таки только в треке пусть останется.
3: All right. Так, давай мы заглянули уже в Ярославль, в Петербург, в Тольятти заглянули. Сейчас заглянем в Липецк. Кирюха наш Калинин никогда в жизни, наверное, в клуб не ходил. Он гонял на красные копейки на концерт Олега Митяева. Но очень любил вот такого рода музыку. И с Катей Чеховой познакомился уже в наши дни. У них вроде даже один стоматолог. Он этим очень гордится.
2: Так она и в чате его состоит.
3: О, Катюша, привет.

0: Че, пенсионеры все на месте?
1: Я жду, на самом деле, когда проснутся девочки гоу-гоу и начнут вспоминать, как они в клетках танцевали.
0: Они сейчас...
1: свои 15, никого ничего не смущало.
0: С ними сейчас на заднем сиденье едут школьники, вот, и, конечно, они вспоминают, но про себя.
1: Ну, при детях как-то неловко.
0: Да, неловко получается, а, в общем-то, ехать надо. Так, ребят, мы сегодня слушаем главные хиты нулевых, и сейчас нужно подтвердить тот факт, что... ночной образ жизни не на всех отражается. Вот смотри, возьмем диджея Тиесто.
1: Так.
0: From Голландия. Вот он впервые женился в 2019-м, ему уже 50 лет тогда было.
1: Жестко.
0: Жестко. Через год только он стал батей в 2020-м, соответственно.
1: Продуктивно.
0: Продуктивно. Еще обладает двумя рекордами. Он самый богатый диджей. Неплохой рекорд, правда? И второй рекорд, он как-то на вечеринке выпил дважды смертельную дозу Red Bull'а.
1: А какая смертельная доза? А, хотя не надо в эфире этого.
0: Не надо в эфире. Вообще, мы к энергетикам относимся так себе.
1: Нет, я вообще осуждаю энергетики. Ну, да. Это, ну, проще понос попить. Ребят, какие энергетики? Вы с ума сошли? Пейте кофе.
0: Согласен.
1: А лучше зеленый чай. А вообще, если вам очень нравится этот выпуск наш сегодняшний, то вы тем более знаете, что... Да вы, скорее всего, сами пьете экспоненту какую-нибудь, чай и ложитесь спать в 11. Ну, кого мы пытаемся обмануть?
0: Да, не будем уже выпендриваться. А, тем не менее, сейчас мы погружаемся в середину нулевых. Это тот самый Тиесто, трек без слов практически, но я думаю, те, кто помнит эти времена, сейчас вот в этой вот белой одежде, как будто бы стоят перед диджеем, как, знаешь, как перед шаманом, не перед Ярославом Дроновым, а как перед шаманом, и пропитываются вот этой вот трансовой атмосферой ночного клуба.
1: Ну, ты про жанр музыки, конечно же.
0: Ну да.

0: Это что за зверь? Выпущен в мои уши. Мне 40, я ушел в молодость, закрылся в машине, слушаю на всю.
1: И плачу, нужно еще вот так добавить.
0: Да, ребятушки, не надо стесняться. Ну а что, ну мощные треки. И сейчас наверняка мурашки пробежали у многих. У меня тем временем тоже мурашки пробежали, и сейчас я с вами поделюсь, почему. А значит, сообщение следующее. Довожу до сведения одной завистливой особы, постоянно отслеживающей мою страницу.
1: О, как?
0: У меня все шикарно. И не переживай, не сплю я с ним. Разве рядом с ним уснешь? Фотография дамы и лайк от Эвелины Малинкиной стоит под этим замечательным месседжем.
1: Ох, дорогуша,
0: поэтому не притворяйся. Я зумер.
1: Я люблю отвратительные мемы, старинные. Я лайкаю все и не стыжусь этого. Чтобы вот мне вот об этом напоминали, я гордо говорила, да, весь кринж залайкан мной. Я этого не стесняюсь.
0: Сегодня нулевой слушаем в проекте «Что было раньше?».
1: Мне 8, я очень люблю эту песню.

0: происходит на трансляции, Эви с Усишкиным просто сидят, пишет Илюха. Ну, знаешь, как у диджеев бывает, он стоит за пультом, значит, там, не знаю, такой весь сосредоточенный, народ с ума сходит, а у него прям, знаешь, так даже синдрома дрыгающихся ног практически нет.
1: Ну, во-первых, надо понимать, что мы готовили этот плейлист, поэтому мы уже свое оттусили, во-вторых, мы параллельно еще докидываем. Например, кто-нибудь, кроме меня, помнит диджей Макара? Пожалуйста, киборги, конференция. Потому что Усишкин сказал, что он не помнит этот трек, а может быть, и не должен его помнить, а мне как будто хочется его послушать тоже. Но если никто, кроме меня, его не помнит, и диджея Макара, то я дома послушаю.
0: Ну, смотри, я удивлю, я помню АФК, Исаульское диско. Звучит точно так же.
1: Ты выиграл.
0: Да, сейчас слушаем Пакето.
1: Пакето!
0: Ну да, тема сегодня такая. Слушаем клубные хиты нулевых и, в общем-то, осенью не промерзаем.

0: Это прям пляжная вечеринка уже получается,
1: мне
0: да?
1: Мне очень нравится. Мне написала подружка, ее зовут Луна, и пишет: я еду сонная в такси, проснулась от твоего голоса, и диджея Пакито. Ребят, используйте как будильник, пожалуйста. Мне очень нравится.
0: Да, некоторые ребят, которые работают в такси за баранкой, они пишут: блин, как жаль, что не все слушатели, ну, точнее, не все пассажиры разделяют эффект ЧБР, нельзя выкрутить громкость на всю.
1: Ребят, да, сочувствую, сочувствую.
0: Я хочу сказать, если в машине играет новое радио, приятно пахнет, шеф не грузит, тогда это чаевые 10% автоматом. После короткой паузы продолжим. Хиты нулевых сегодня.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте монады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут. Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Йоу, мы продолжаем и сегодня слушаем треки, которые были нового, когда нового радио еще не было. Тематика у нас сегодня такая тусовочная. Клубные хиты нулевых. Я усиленно скучаю по временам, в которых не жила, но представляю, как бы тусила. А Усишкин старый, поэтому он уже бросить пить успел 3 раза. И вспоминает просто свою юность.
0: Перейти на экспоненту и на 100 кило свободных весов.
1: Я думаю, что твоя бурная молодость — это результат того, что ты сейчас соткой приседаешь и пьешь, и считаешь белок. 100%.
0: И слава богу, главное, что бегом не занимайся, а то я совсем бы сошел с ума.
1: Ты давай-ка с ума не сходи. Я, кстати, была в зале сегодня, все можете меня похвалить. Не была там месяц, только бы еще не ходила. Но надо, надо.
0: Так вот, ребятушки, если вы сейчас, правда, немножечко на спорте, или там, я не знаю, всеми мыслями там, где когда-то находились, вот следующая песня, она поможет погрузиться и пробежать 5 километров. Сколько там у вас нормальная цифра?
1: Ну, нормально. Слушай, те люди, которые бегают, они уже выиграли сразу, потому что ты не бегаешь.
0: Да, окей, меня выиграть легко в беге.
1: Ну, главное с кайфом. Не смотрите на цифры, ребят. Удовольствие.

0: Если мы дождались сообщения, это лучший выпуск ЧБР, значит, все идет как надо. Сегодня главные хиты нулевых. Одноклассница моя пишет, ну, точнее, девочка, которая чуть помладше училась. Тольятти, клуб МДС, тусовки в Камсе, жесткие танцы.
1: Я боюсь спросить, что за жесткие танцы у вас были.
0: Да, слава богу, что тогда телефоны с камерами отсутствовали практически, и поэтому все эти жесткие танцы там и остались где-то на пленках Аривы или геометрии и так далее. Продолжаем слушать главные треки нулевых, да?
1: Как мы уже говорили. Вам напомнить, если вы только подключились, не забывайте кидать фотки под постом, потому что по-любому, если вы тусили, у вас есть фотоотчет от геометрии и прочего, где вот сумасшедший вот этот цвет, вот эти люди с вспышкой. Ну, я прям помню, что нужно было обязательно...
0: И все на сложных щах.
1: Обязательно нужно было попасть на фотоотчет, чтобы все знали, насколько ты крутой.
0: Какого-то рожна надевать темные очки в темные, блин, клубы.
1: Естественно.
0: Не улыбаться на что улыбаются.
1: Блатным и ночью солнце светит. Еще обожаю вот эти вот цветные футболки. Пацан, который весь вечер танцевал, фоткается у геометрии, у него такие мокрые подмышки примерно просто до задницы, но он флексил.
0: Не, ну а некоторые, наоборот, надевали как можно больше белого, чтобы вот все это сияло в неоне.
1: Так это же сенсейшн.
0: Сексуальность.
1: Это сенсейшн.
0: Дорогуша, надо... Мы иногда можем говорить не одновременно, ребят, не переживайте.
1: Нет, такого не может быть.
0: Я хочу напомнить, что Ростов это не только рэп. Вот, в начале нулевых очень жирно отметились клубные ребята, ППК, и, собственно, их трек Resurrection тогда попал в лондонские чарты, он возглавил чуть ли там не каталог всей танцевальной музыки и так далее, и так далее, и так далее. Кучу бабок, скорее всего, не принес, потому что тогда музыка особо бабок не приносила, но интересно другое, что основа песни, она взята из фильма Никиты Михалкова, который... Саундтрек написал, напомни, кто?
1: Эдуард Артемьев.
0: Эдуард Артемьев.

0: вообще много сообщений на тему «Какие нулевые?». Эти песни же совсем недавно были популярны. «Остановите время». И вот сейчас немножечко математики хочется накинуться, дорогуша. Вот представь, это 2000 год, да? ППК, все дела. По MTV тогда крутили. Тебе 4. Ну, может быть, там не совсем 2000, но плюс-минус. Сейчас Ирина Кофман пристанет, что в 3 месяцах ошиблись. Так вот, рассказываю историю. Вот представь сейчас, что треки 2000-го от нас сейчас так же далеки, как треки 1975-го от 2000-го. Чувствуешь разницу?
1: Мне плохо.
0: Мы идем дальше.
1: Мне плохо.
0: Сегодня главные хиты нулевых, главные клубные хиты нулевых. Ребятушки, приятно читать ваши комментарии.

Я тебе потанцую, поняли? Как будто у тебя, как будто у тебя куча денег, никаких проблем, никто не выносит тебе мозги, нет ипотеки, нет детей, все супер. А, подождите, так это моя жизнь!

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситно. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца».
6: Слушай новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
7: Что было раньше?
8: Я пытаюсь, значит, подарить вот этот круассан, который подарили нам из азбуки вкуса. Богатый круассан, рублей за 500, значит. Артему состоит 21, а он ходит, отпирается.
9: И сырный соус, этот... который даже почти не тронут.
8: С вашей зарплатой ты никогда его не купишь. Возьми, когда дают. Ну что такое-то вообще?
9: Ну,
8: бери, ну бери. Я в шоке.
9: Ну, позволь себе роскоши.
8: Я просто не знаю, как это комментировать. Окей. Придется, видимо, отнести ему.
9: Тут, кстати,
8: просто...
9: недавно братва пыталась есть печеночный торт, гости утреннего шоу.
8: И мои родственники.
9: Да-да-да. И Кирюх Калин потом все это доел с удовольствием, прям без облам.
8: Я не понимаю.
9: А вот Олеженька пробежал.
8: Олежек, котик. Ну, вот он и Олежек и съест. Я не понимаю хейта в сторону печеночного торта. Как будто бы печеночный торт — это вообще норм. Возможно, я что-то путаю.
9: Ну, не для меня. Так, ребятушки, мы сегодня слушаем хиты нулевых, которые с печеночным тортом ну никак не вяжутся. Представляешь, ты наелась печеночного торта и пошла на вечеринку. Там, где коктейли, а может быть, еще и поцелуи будут и все остальное.
8: Ой, в общем, слушай, умоляю, мне кажется, на этих тусовках под этот плейлист люди доходили до такой стадии, когда ты не понимал вообще, что там, кто что ел. Вообще всем было наплевать. Еще и курили в помещении, поэтому ты просто как будто сам по себе пепельница со вкусом пепельницы.
9: Так, ребятушки,
8: и
9: может, спирта. В такси отправили сообщение, да, шефом. Теперь отправим водителям больше грузов. Виталий Смирнов пишет: «Остановите! Я сейчас выскочу на МКАД и буду рубиться. Вы лучшие на сегодняшний вечер. Посмотри, какая вторая. А там пробки лютые сейчас. Просто, мама, не горюй». В общем, Виталий, держись.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, друзья, второй час пошел. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем... Во-первых, это проект, где мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. А на повестке дня у нас сегодня клубные хиты нулевых.
2: Ну и куча ваших историй, которые мы почитываем в телеграм-канале нового радио. Например, «Включите коня, коня, коня», пишет Аля. Я думаю, это White Horse, что ли, было в прошлом часе. Потом да. Кирьян вспоминает, как его не пускали в клубе в Питере. Метро. Было такое заведение, я успел в нем побывать, и в тоннеле успел побывать, и в Людовике успел побывать.
1: Ёлки-палки. Такой ты, конечно, тусовщик. А расскажите, кстати, заодно, почему у вас фейс-контроль разворачивал? Вот, тоже интересно. Мое любимое, это когда паспорт спрашивают, и ты доказываешь, что тебе 18, и тебе нужно просто... Ты вот этим фейсером, мне 18, типа, посмотри на меня, а ты стоишь, ну, по тебе видно, что, ну, нет, вообще нет. И как-то ты вот очаровываешь его глазками, он пропускает тебя.
2: А у меня были другие
1: берет
2: проблемы.
1: Берет уголовную ответственность потом на себя.
2: Я ездил в школу в 10 класс с проездным ученическим, а мне говорили, не стыдно тебе, поди женат, дети, позор.
1: Ну, да, ты выглядел как батя Олега, если честно. Потому что если посмотреть на фотку, которую мы выложили, это просто Олег через лет 20.
2: Ну, на фотке на этой мне 19 лет.
1: А это и странно, ты Бенджамин Баттон. Сейчас
2: короче,
1: ты выглядишь моложе.
2: Тогда я носил бакенбарды, а сейчас ношу усы. Ребятушки, ну что, возвращаемся в тусовочку. Дорогуша попросила вот эту песню.
3: Все танцуют, все танцуют босиком на песке. На песке.
2: Наконец-то не промахнулась. Ну прибавляйте, не стесняйтесь, нормально все. Не надо стесняться.

0: Да все, ну он путает текст, сил нет. Тут Денис спрашивает, во-первых, Денис, конечно, нас же жестко хвалит и спрашивает, умоляю, где взять список сегодняшних треков. Во-первых, список сегодняшних треков появится в чате нового радио, как только мы закончим Ирина Кофман, естественно, традиционно, все составит. Но, если будет дикое желание переслушать, вы можете сделать это в субботу с 6 до 8 будет повтор. Также в телеграм-канале «Что было раньше», который ведет Усишкин, вы найдете все выпуски ЧБР, просто все, которые существуют, а также его фотку в трусах, естественно. А еще вы можете зайти в Яндекс.Музыку, ввести Эвиленд, поставить сердечко обязательно, чтобы не пропускать ни один выпуск. И там между нашими вечерними поболтушками всегда есть выпуски ЧБР, которые Олежек нежно нарезает и выкладывает.
1: Нежно нарезает и выкладывает. Мур пишет. Был забавный случай. Пошли в клуб в городе Ставрополь. 4 русских и 1 я, кавказец. Фейс-контроль прошел только я. И такое тоже бывает. Ребяшки, продолжаем слушать клубные хиты нулевых. Без следующей песни ни одной вечеринки не было. И пусть это 83-й год в оригинале.
0: Ну что, мы сделаем... Ну, мы же говорим про клубные хиты нулевых. Это был клубный хит.

0: должны обслужить главные хиты нулевых. Джимми Саммервилл со своим трепетным фальцетом неплохо отметился, ну а сейчас будет немножечко исключительно музыки, практически без вокала.
1: Но при этом как хорошо она звучит.
0: Да, будешь подпевать?
1: Ту-ру-ду-ру-ду, ту-ру-ду-ру-ду, ту-ту-ту-ту-ту. А, да опять фальшстарт какой-то. Сейчас, секунду. И...

0: Анатолий Маркин пишет: лет 20 назад в Краснодаре была дискотека «Калашников». По-видимому, чтобы привлечь аудиторию, в понедельник делали студенческую дискотеку с угощением пельменями.
1: О, как.
0: Вонище стояло жесткое, долго эти вечеринки не продержались. Вот я по поводу еды на вечеринках в Тольятти, в Комсомольском районе, была пельменная, которая называлась «Метелица». В то же время в Москве метелицей величали казино, одно из самых пафосных вообще в стране. Ну и что? Тольяттинские бизнесмены сделали из этой пельменной, значит...
1: пельменную казино?
0: Ну, клуб, я не знаю, как это можно назвать. И там я впервые получил люлей таких сочных, что потом еще в ментовке оказался. Да, ребяшки, сегодня вспоминаем нулевые. Весело, позитивно, добродушно. Вот тут Андрюх написал, что «Бесы, что творите?» А, нет, Алексей пишет: «Бесы, что творите?» Я сейчас вернусь обратно в пробку.
1: Мой хороший, я надеюсь, что ты не в пробке, потому что вот этот трек, ну, создан для того, чтобы их объезжать. Мне кажется,
0: я соблюдаю правила дорожного движения.
1: Хотел сказать, что такое, скорее всего, даже штрафом не облагается, но проверять не советую.

0: много имен вспоминается в телеге. Ити Бити, Бузи Вузи и Грецки. Это Club Heads. Но их мы не послушаем, они все-таки из 90-х. Сегодня вспоминаем нулевые. Ребятушки, сейчас я хочу эстонскую группу поставить, которую многие, может быть, не знают. Ты, дорогуша, скорее всего, тоже не знаешь. Но мне она так нравится. Такая она прям, знаешь, очень-очень добродушная, энергичная, прекрасная и замечательная. Группа называется Радио Транс. Просим. Ну, чуть-чуть.
1: Вот ты

0: Ну, я думаю, все мы сейчас примерно там и находимся, да, ребятушки? Немножечко энергии нулевых, но в данном случае 90-х. А кто нам запретит?
1: Никто.
0: Элина Коффман, что ли?
1: Да сейчас.
2: Я думаю, когда-нибудь нужно сделать спешл, пригласить сюда Элину и просто уйти. Пусть она сама 2 часа ставит треки.
0: Олега ей посадим, чтобы на кнопочки нажимал.
2: Какой-нибудь Новый год, да? Чтобы вот, когда все будут отдыхать,
0: чтобы... Кстати, да, 1 января неплохо, да?
2: Потому что слишком этот какие-то, да?
0: Соглашусь, ребятушки, продолжим слушать легенды нулевых после коммерческого момента.
3: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый ковыл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в ковыл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: На море.

0: radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Мы сегодня слушаем клубные хиты нулевых. И вот это, знаешь, ощущение, когда ты очень долго тусил, а потом внезапно вышел на улицу или сел в такси, и такое чувство, что ты под бочкой все, весь вечер проводил. И у меня сейчас почему-то такое же, потому что на каждом треке я себе выворачиваю наушники на максимум, снимаю их, понимаю, что я как будто прям тусуюсь.
3: И прям сердцем бьешь, бит. Сезон танцев открыт. Ну что, ребяшки, а это же еще не финал.
2: Конечно.
3: Еще же даже не финал.
2: Боже мой. Если бы секс был песней, я дико извиняюсь.

0: предложение поступило. Пора вечерние эфиры переименовать на «Из-за вас не могу выйти из машины». Мне нравится.
1: Обращайтесь.
0: «Не могу выйти в магазин». Это уже от Полины.
1: Ребята, никуда не ходите, просто слушайте. Без остановки, пожалуйста. Кстати, в радиохабе тоже можно же слушать. Не обязательно для этого в машине находиться. Если я вообще правильно понимаю.
0: В машине акустика пожирнее все-таки.
1: Но это правда. Ради этого стоит купить машину.
0: Мы даже немножечко не прерываемся, потому что надо вспомнить еще и петербургских героев. Диджей Рига, МС Жан, диджей Джерри Роперо.
1: Мы просто еще посмотрели на время и поняли, что нужно сейчас вообще все впихнуть, что не впихивается никаким образом.

0: Ну, кстати, а наш, кстати, М. Хаслер замутил ремикс на следующую песню, причем в соавторстве с оригинальным исполнителем.
1: Жирно.
0: Да, но мы будем слушать все-таки греческую версию.
1: Хочется

0: Или даже кальянчик не курит. Эви говорит, голова разболелась. Вот что значит, да? А тогда ты 6 часов подряд рубилась просто. Конечно. Спокойно, абсолютно. А, ребятушки, сегодня главные клубные хиты нулевых.
1: По нашей проекте, версии, естественно, раньше. Не претендуем на совершенство, но каким-то образом сами таковым являемся. О, извините.
2: Что было раньше на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Новое радио.
9: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
10: Мчимся к финалу, но пока что еще рано прощаться. Мне резко в голову ударил трек. Мне кажется, его вот этот трек реально помню я и создатель. Там такой текст. Потанцуй со мной в диком танце, подразни меня, засранцем, дикий танец, зажигают, что-то та-та-та-та-та. Ты знаешь его?
11: Нет.
10: Мне кажется, никто, кроме меня, его не знает.
11: Может быть, ты его написал, может, он тебе приснился?
10: Нет, я прям помню, мы вот тусили на школьных дискотеках под этот дикий танец. Мне очень нравился.
11: У меня из окна видно вот такие горы.
10: Ну да.
11: Так, ребят, ну что, нормально все с плейлистом? Может, потихонечку заканчиваем, поэтому, если у вас еще есть силы, напишите пару ласковых.
10: Как он ненавязчиво напрашивается на комплименты.
11: А, как Ксения Анатольевна Сакча.

0: Я думаю, ты можешь смело уходить на пенсию, потому что тебе удалось удивить Элину Коффман. Потому что она пишет: офигеть, ЧБР и открытие дарит. Ребят, я ее однажды ударю, клянусь. Ну, это невозможно. А я напомню, что в «Фабрике звезд» квиз, когда был, ты имена перепутала в песне «Саша плюс Маша». И что-то там она еще не угадала. Ты помнишь то, что она...
1: Да. Ну, мы понимаем прекрасно, что и на старуху бывает проруха. Ребяшки, сегодня слушаем главные хиты нулевых. А следующая песня звучит так, как будто бы я немножко накидался и начал подпевать артиста.
0: Я не могу, наконец-то!
1: Это Борат стайл.
0: Наконец! Все! Я надеюсь, все закончили работать. И

0: Так, ну что, финалочка, финальный трек оставил за собой, дорогуша, ты же не против?
1: Да, конечно.
0: Потому что я вот сейчас прям визуализирую, как я году в 2005-м прекрасно себя чувствую в клубе «Пирамида», уже угостил всех, кого хотел.
1: А кого не хотел, тоже случайно, потому что уже не различал.
0: Я уже не различал, да, я тогда заправлял брюки в сапоги, я тебе рассказывал. И, ну, в общем, получал удовольствие от ночной жизни. Короче, ребятушки, вот представьте, середина нулевых, вы находитесь в ночном клубе, в том самом, в котором вы проводили много времени. А за вертушками, ну, допустим, диджей Лист, или, может быть, там, Ваня Рудок, или, может быть, Шушукин. И атмосфера просто пропитывает тебя насквозь. Потому что следующая песня — это такой нежданчик, который вы 100% не вспомнили, но я почему-то думаю, что все его знают.
1: Кроме Надежды, потому что она уже написала: «Вы треки для себя ставите, я сейчас переключусь на другую волну». Да-да-да. Если бы ты тусила, не было бы у тебя таких сообщений.
0: Я тоже натыкался на сообщения из серии: «В клубах крутили 140 ударов в минуту» и все такое. «Руки вверх, давайте». Ну, ребят, разные были клубы. Мы сейчас все-таки немножечко про другое. Так вот, 2005 год, ты на танцполе, у тебя все прекрасно и замечательно. Продолжаем. Точнее, заканчиваем.
1: Пошли финалем.
0: Финалем, да. Ты целовать будешь нас?
1: Друзья, я вас целую жестко в обе щеки. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Спасибо. Мы тоже в жестком кайфе. Слушайте в субботу повтор. Ищите в сети. Короче, спасибо.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Город не ждет. И тормоза тоже.
11: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африка, дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы.

0: рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». Милый дом, все нужное в нем.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей. Life. Как это было?

0: Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: Залог здоровья – чистота.
11: Порядок в доме – красота.
10: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
11: В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смеялся.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода JQ Silver Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода JQ». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода JQ Silver Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Новое.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэн.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Припати. By DJ M.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мэри Гу. Сокровище.

0: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
1: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
0: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
2: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
0: Здорово!
1: Эгей!
0: Великолепно!
2: Новое радио.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

адаптация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.nuradio.ru.

Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона. Воин и дракон. Life. Как это было?

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.
3: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Включите свет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Как же я без тебя?
0: And you.
1: Как же ты?
0: Как же мы
1: без меня?

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный. Новое радио.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона и Иордан.
2: Лайф. Как это было?

0: всем сердцем. Как это было? В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

спящий. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу с

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как конструктор.